0: Ой, мы сейчас будем это. Мы сюда почему? Надо нас оказывать. Ну, по-моему, не будет этих соврать. Не будет этих соврать.
1: Me diz pra mim qual é a rádio que tu escuta.